0: 96.6 FM.
1: Алиса Плюс.

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупый.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншиллах.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

не смогла. Люби его крепко, он хочет тепла. Крикну, а в ответ тишина. Time, weather, and...

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6:00 no rīta. Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Сейм утвердил механизм компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов. Для восточных регионов Латвии планируется создать специальный фонд поддержки. Завтра на Остропской эстраде пройдет празднование Лигуа. Далее подробнее об этих новостях. 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской защите и управлении чрезвычайными ситуациями, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами, вызванными военными действиями. В законе уточнена компетенция ведомств, при этом установлено, что Министерство обороны будет координировать управление катастрофами, в том числе в случае военных инцидентов. Одновременно расширена роль Министерства сельского хозяйства в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также есть риски для продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров устанавливать порядок, сроки и размер компенсации прямых убытков, вызванных инцидентами, связанными с военными действиями. Компенсацию смогут получить как юридические, так и частные лица за поврежденные объекты инфраструктуры, имущество, посевы, насаждения, лесные массивы и животных. Также в четверг, 18 июня, Сейм передал на рассмотрение комиссии по делам госуправления и самоуправлений законопроект о развитии восточных территорий Латвии, предусматривающий создание специального фонда поддержки, бюджетное финансирование которого по предварительным оценкам составит около 50 миллионов евро в год. Как поясняется в аннотации, цель нового закона – способствовать устойчивости, заселенности, безопасности восточных территорий страны и благосостоянию ее жителей. Предполагается, что фонд будет находиться в ведении министра умного управления и регионального развития. Принимающим решение органом фонда будет его совет, а функции секретариата и поддержки обеспечит Латгальский регион планирования. Дом единства приглашает жителей и гостей Даугавпилса по традиции отпраздновать Лигуа и Янов день на Стропской эстраде. Во вторник, 23 июня, уже с 19 часов начнет работать праздничная ярмарка. Посетителям обещают традиционные угощения Янова дня и прохладительные напитки. В 20 часов начнется музыкальная часть вечера. Горожан и гостей города ждут выступления творческих коллективов. Один из главных символов летнего солнцестояния – большой Янов костер – запланирован на 23 часа. Праздничная программа завершится дискотекой, которая продлится до 3 часов утра 24 июня. Вход на это мероприятие бесплатный. Новостная служба радио Алисе Плюс, в свою очередь, желает всем хорошего продолжения этого дня и поздравляет с наступающим праздником. Яркого вам солнца, душевных встреч и волшебной ночи Лигуа!

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 22 июня. Сегодня ожидается нормальный летний день, переменная облачность, температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром до плюс 24 к вечеру, 3 к вечеру. Направление ветра с северо-запада со скоростью не выше 8 метров в секунду.

ближайшем выпуске новостей. Сейм утвердил механизм компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов. Для восточных регионов Латвии планируется создать специальный фонд поддержки. Завтра на Стропской эстраде пройдет празднование Лыйгуа. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукан и новости на этот час. Сейм утвердил механизм компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов. Для восточных регионов Латвии планируется создать специальный фонд поддержки. Завтра на Остропской эстраде пройдет празднование Лигуа. Далее подробнее об этих новостях. 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской защите и управлении чрезвычайными ситуациями, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами, вызванными военными действиями. В законе уточнена компетенция ведомств, при этом установлено, что Министерство обороны будет координировать управление катастрофами, в том числе в случае военных инцидентов. Одновременно расширена роль Министерства сельского хозяйства в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также есть риски для продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров устанавливать порядок, сроки и размер компенсации прямых убытков, вызванных инцидентами, связанными с военными действиями. Компенсацию смогут получить как юридические, так и частные лица за поврежденные объекты инфраструктуры, имущество, посевы, насаждения, лесные массивы и животных. Также в четверг, 18 июня, Сейм передал на рассмотрение комиссии по делам госуправления и самоуправлений законопроект о развитии восточных территорий Латвии, предусматривающий создание специального фонда поддержки, бюджетное финансирование которого по предварительным оценкам составит около 50 миллионов евро в год. Как поясняется в аннотации, цель нового закона – способствовать устойчивости, заселенности, безопасности восточных территорий страны и благосостоянию ее жителей. Предполагается, что фонд будет находиться в ведении министра умного управления и регионального развития. Принимающим решение органом фонда будет его совет, а функции секретариата и поддержки обеспечит Латгальский регион планирования. Дом единства приглашает жителей и гостей Даугавпилса по традиции отпраздновать Лигуа и Янов день на Стропской эстраде. Во вторник, 23 июня, уже с 19 часов начнет работать праздничная ярмарка. Посетителям обещают традиционные угощения Янова дня и прохладительные напитки. В 20 часов начнется музыкальная часть вечера. Горожан и гостей города ждут выступления творческих коллективов. Один из главных символов летнего солнцестояния – большой Янов костер – запланирован на 23 часа. Праздничная программа завершится дискотекой, которая продлится до 3 часов утра 24 июня. Вход на это мероприятие бесплатный. Новостная служба «Радио Алисе Плюс» в свою очередь желает всем хорошего продолжения этого дня и поздравляет с наступающим праздником. Яркого вам солнца, душевных встреч и волшебной ночи Лигуа!

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 22 июня. Сегодня ожидается нормальный летний день, переменная облачность, температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром до плюс 24 к вечеру, направление ветра с северо-запада со скоростью не выше 8 метров в секунду, осадков сегодня не ожидается.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра, отки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок

0: Hei, ko tu šogad Jāņos?
1: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос.

0: Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.

Петьку, как последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой, и однажды ночью вышло именно так.

В ближайшем выпуске новостей. Сейм ограничил выдачу ВНЖ гражданам России и Беларуси. В Латвии родилась третья в этом году тройня. Начался прием заявок на торговлю в рамках фестиваля реконструкции Динабурга 1812. В праздничные дни в Даугавпилсе будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: В Гентару Мэбелэс большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv. Уют начинается здесь.
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Сейм ограничил выдачу видов на жительство гражданам России и Беларуси. В Латвии родилась третья в этом году тройня. Начался прием заявок на торговлю в рамках фестиваля реконструкции Динабурга 1812. В праздничные дни в Даугавпилсе будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Далее подробнее об этих новостях. В конце минувшей недели Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет для граждан России и Беларуси получать временные виды на жительство, используя инвестиционную программу через управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Поправками уточнены нормы закона об иммиграции, дополнены ссылки на соответствующие статьи, а также установлен переходный порядок, предусматривающий, что изменения вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. В перинатальном центре клинической университетской больницы имени Паула Страдыня 18 июня на свет появилась третья в этом году тройня в Латвии. В семье Рижан родились 3 сына. Для больницы Страдыня это уже 2-я тройня в нынешнем году. Первые в этом году тройняшки появились на свет в рижском роддоме. 12 марта там родились 2 мальчика и девочка. Самоуправление объявило о начале приема заявок на уличную торговлю во время 9-го международного фестиваля исторической реконструкции Динабурга 1812, который состоится 11 июля в Даугавпилсской крепости. Подать заявку на участие в ярмарке могут ремесленники и художники, домашние производители, продавцы сувениров и тематической продукции, предприятия общественного питания и другие участники, чьи товары или услуги соответствуют тематике фестиваля. С порядком подачи заявок, условиями торговли и необходимыми документами можно ознакомиться на сайте самоуправления. Предприятие Daugavpils Satiksme сообщает, что в период праздников Лыгу и Янного дня общественный транспорт в городе будет работать по измененному расписанию. С 22 по 24 июня автобусы и трамваи будут курсировать по графику выходных дней, а в перенесенный рабочий день 27 июня по расписанию будней. Также 23 июня для удобства пассажиров будут организованы дополнительные рейсы трамваев номер 3 и номер 5. Увеличено количество вагонов на отдельных маршрутах и запущен специальный автобусный маршрут номер 2Е «Новый Форштадт Эстрада». Он будет отправляться от остановки улица Авеню и в обратном направлении от остановки улица Вассерницу. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и поздравляет с наступающим праздником. Пусть костер Лиго согревает сердца, а лето дарит радость и вдохновение.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 22 июня. Сегодня ожидается нормальный летний день, переменная облачность, температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром до плюс 24 к вечеру, направление ветра с северо-запада со скоростью не выше 8 метров в секунду, осадков сегодня не ожидается.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Daugavpils tropu estrādē 23. jūnijā 2000:00. Kaziuks līgos tropos kopā ar vienības navadeju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigu Kolesničanko, etnoroka grupa Laimas muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar DJ Edgaru. Ieeja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

в ближайшем выпуске новостей. Сейм утвердил механизм компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов. Для восточных регионов Латвии планируется создать специальный фонд поддержки. Завтра на Стропской эстраде пройдет празднование Лыгуа. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как раньше.

0: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējo slutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skāties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
4: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
5: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
4: «Форус такси». Скидка 30% на 3 поездки.
5: Промокод «Даугавпилс».
6: Уважаемые радиослушатели, радиостанция «Алиса Плюс» поздравляет вас с праздником Лиго. Проведем праздник вместе. Сегодня с 17 до 22 часов праздничный прямой эфир. Ваши поздравления, приветствия и любимая музыка в прямом эфире радио «Алиса Плюс».
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. «Алиса Плюс» с улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Сейм утвердил механизм компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов. Для восточных регионов Латвии планируется создать специальный фонд поддержки. Завтра на Остропской эстраде пройдет празднование Лигуа. Далее подробнее об этих новостях. 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской защите и управлении чрезвычайными ситуациями, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами, вызванными военными действиями. В законе уточнена компетенция ведомств, при этом установлено, что Министерство обороны будет координировать управление катастрофами, в том числе в случае военных инцидентов. Одновременно расширена роль Министерства сельского хозяйства в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также есть риски для продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров устанавливать порядок, сроки и размер компенсации прямых убытков, вызванных инцидентами, связанными с военными действиями. Компенсацию смогут получить как юридические, так и частные лица за поврежденные объекты инфраструктуры, имущество, посевы, насаждения, лесные массивы и животных. Также в четверг, 18 июня, Сейм передал на рассмотрение комиссии по делам госуправления и самоуправлений законопроект о развитии восточных территорий Латвии, предусматривающий создание специального фонда поддержки, бюджетное финансирование которого по предварительным оценкам составит около 50 миллионов евро в год. Как поясняется в аннотации, цель нового закона – способствовать устойчивости, заселенности, безопасности восточных территорий страны и благосостоянию ее жителей. Предполагается, что фонд будет находиться в ведении министра умного управления и регионального развития. Принимающим решение органом фонда будет его совет, а функции секретариата и поддержки обеспечит Латгальский регион планирования. Дом единства приглашает жителей и гостей Даугавпилса по традиции отпраздновать Лигуа и Янов день на Стропской эстраде. Во вторник, 23 июня, уже с 19 часов начнет работать праздничная ярмарка. Посетителям обещают традиционные угощения Янова дня и прохладительные напитки. В 20 часов начнется музыкальная часть вечера. Горожан и гостей города ждут выступления творческих коллективов. Один из главных символов летнего солнцестояния – Большой Янов костер – запланирован на 23 часа. Праздничная программа завершится дискотекой, которая продлится до 3 часов утра 24 июня. Вход на это мероприятие бесплатный. Новостная служба «Радио Алисе Плюс» в свою очередь желает всем хорошего продолжения этого дня и поздравляет с наступающим праздником. Яркого вам солнца, душевных встреч и волшебной ночи Лигуа!

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 22 июня. Сегодня ожидается нормальный летний день, переменная облачность, температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром до плюс 24 к вечеру, направление ветра с северо-запада со скоростью не выше 8 метров в секунду, осадков сегодня не ожидается.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Я не дави скайдрис и на лигу, лигу, кур замас царас и прецы на лигу.
3: No 16. Līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
7: Алиса Плюс.

0: Уважаемые радиослушатели, радиостанция «Алиса Плюс» поздравляет вас с праздником Лиго. Проведем праздник вместе. Сегодня с 17 до 22 часов праздничный прямой эфир. Ваши поздравления, приветствия и любимая музыка в прямом эфире радио «Алиса Плюс».
1: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
2: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лил Биотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Сейм ограничил выдачу ВНЖ гражданам России и Беларуси. В Латвии родилась третья в этом году тройня. Начался прием заявок на торговлю в рамках фестиваля реконструкции Динабурга 1812. В праздничные дни в Даугавпилсе будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējo slutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skāties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: В Гентару Мэбелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebeles.lv. Уют начинается здесь.
5: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
6: Nu, ko šogad Jāņos?
7: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

0: Точное время 10:00 утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Сейм ограничил выдачу видов на жительство гражданам России и Беларуси. В Латвии родилась третья в этом году тройня. Начался прием заявок на торговлю в рамках фестиваля реконструкции Динабурга 1812. В праздничные дни в Даугавпилсе будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Далее подробнее об этих новостях. В конце минувшей недели Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет для граждан России и Беларуси получать временные виды на жительство, используя инвестиционную программу через управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Поправками уточнены нормы закона об иммиграции, дополнены ссылки на соответствующие статьи, а также установлен переходный порядок, предусматривающий, что изменения вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. В перинатальном центре клинической университетской больницы имени Паула Страдыня 18 июня на свет появилась третья в этом году тройня в Латвии. В семье Рижан родились три сына. Для больницы Страдыня это уже вторая тройня в нынешнем году. Первые в этом году тройняшки появились на свет в Рижском роддоме. 12 марта там родились два мальчика и девочка. Самоуправление объявило о начале приема заявок на уличную торговлю во время 9-го международного фестиваля исторической реконструкции Динабурга 1812, который состоится 11 июля в Даугавпилсской крепости. Подать заявку на участие в ярмарке могут ремесленники и художники, домашние производители, продавцы сувениров и тематической продукции, предприятия общественного питания и другие участники, чьи товары или услуги соответствуют тематике фестиваля. С порядком подачи заявок, условиями торговли и необходимыми документами можно ознакомиться на сайте самоуправления. Предприятие Daugavpils Satiksme сообщает, что в период праздников Лыгу и Янного дня общественный транспорт в городе будет работать по измененному расписанию. С 22 по 24 июня автобусы и трамваи будут курсировать по графику выходных дней, а в перенесенный рабочий день 27 июня по расписанию будней. Также 23 июня для удобства пассажиров будут организованы дополнительные рейсы трамваев номер 3 и номер 5. Увеличено количество вагонов на отдельных маршрутах и запущен специальный автобусный маршрут номер 2Е «Новый Форштадт Эстрада». Он будет отправляться от остановки улица Авеню и в обратном направлении от остановки улица Вассарницу. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и поздравляет с наступающим праздником. Пусть костер Лиго согревает сердца, а лето дарит радость и вдохновение.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 22 июня. Сегодня ожидается нормальный летний день, переменная облачность, температура воздуха от плюс 15 градусов ранним утром до плюс 24 к вечеру, направление ветра с северо-запада со скоростью не выше 8 метров в секунду, осадков сегодня не ожидается.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
1: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflēm Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Акционерное общество Латвия с кредитной полезибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelas.lv.
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
7: Мокрый асфальт за окном и прохладно под вечер. И близок первый снег. Уже темнеет в семь.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Уважаемые радиослушатели, радиостанция «Алиса Плюс» поздравляет вас с праздником Лиго. Проведем праздник вместе. Сегодня с 17 до 22 часов праздничный прямой эфир. Ваши поздравления, приветствия и любимая музыка в прямом эфире радио «Алиса Плюс».
1: Sportland iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
4: Работаем с частными лицами и организациями.
3: В «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
4: Телефон 255-06-255.
3: Загружай и приезжай.
5: Я не дал искать резина Лигуа, Лигуа, Курзамаста на всех прецина Лигуа.
6: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На улице Лела Дарза найдена серьга с глазиком. Контактный номер телефона 26-759-619. По адресу улица Архитекту, 22, найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. Утерян номерной знак ОК-575. Контактный номер телефона 26-741-840. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. Утерян техпаспорт на автомобиль Volkswagen госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это всегда время путешествий, семейных поездок и долгих дорог. Но чем больше километров за окном, тем выше шанс встретить на пути не только других водителей, но и диких животных. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные рекомендации от Дирекции безопасности дорожного движения для всех автомобилистов. Повод для такого напоминания – недавние трагические аварии в Латгалии, где причиной ДТП стало столкновение с лосями. ЦСДД напоминает, что дикие животные могут появиться на дороге совершенно неожиданно, особенно в сумерках, ночью и ранним утром. Поэтому важно по возможности использовать дальний свет, выбирать скорость движения с учетом дорожных и погодных условий, внимательно следить за обочинами, обращать внимание на блеск глаз животных в свете фар, замечать подозрительные тени в свете встречных автомобилей и быть особенно осторожными на лесных участках дорог. Также важно помнить, если дорогу перебежало одно животное, рядом могут находиться и другие. Поэтому не спешите сразу снова набирать скорость. При появлении животного главное максимально снизить скорость и сохранять контроль над автомобилем. Резкие маневры и попытки объехать крупного зверя могут привести к еще более серьезным последствиям. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждая поездка будет безопасной.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

Любить не поздно, никогда. Поклонников река.

0: поздравлений.
1: Добрый день, Даугавпилс. Добрый день, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». На часах прекрасное время, слегка после полудня. За окном солнце старается на все 100. Да и термометры уже который день могут похвастаться своими цифрами смело. Ну и продолжаются длинные выходные лигу. Кто-то отдыхает из вас на даче, кто-то уже не может смотреть больше на шашлык. Кто-то, возможно, уже третий день думает, из чего бы сплести праздничный венок, а кто-то просто наслаждается летом и хорошим настроением. Ближайшие 3 часа мы проведем вместе. Легко, весело, по-летнему, беззаботно. Будем передавать приветы, поздравлять родных, друзей, коллег, соседей, даже тех, с кем вы случайно, может быть, познакомились у мангала вчера вечером. Звоните 654-2500, присылайте сообщение на номер 2020-1016, и я с радостью буду все озвучивать в эфире. На календаре понедельник, 22 июня.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Начну я сегодня программу с сообщения, которое пришло, кому-то не спалось, без 26 утра сегодня. В сообщении следующий текст. Шушерт Василий и тетя Наташа поздравляют Шушерт Даниила с первым днем рождения, самым важным в жизни. Мы поздравляем этого чудного малыша, пишут, желаем радовать родителей, дедушек и бабушек отличным здоровьем, расти умным и очаровательным мальчиком, пусть жизненный путь освещает самая яркая звезда. Ангел-хранитель всегда будет за спиной, надежной защитой. Мы присоединяемся к пожеланиям, всю семью с праздником. Да, действительно, это важный день. А Даниилу крепкого здоровья и самых красивых, долгих, светлых дорог.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Gintaro Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintaro-Мебелес.lv. Уют начинается здесь.
3: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
4: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
3: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
4: Tālrunis 255-06-255.
3: Krāmē un brauc.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Семье Стриновича сегодня день выдался праздничным, и погода, сказка просто для такого события. Юбилейная годовщина свадьбы, совместной жизни у Аллы и Валерия праздник. Алла, Валерий, друзья поздравляют. Всегда рады присоединиться к вашему торжеству с годовщиной, дорогие. Вы самые родные, скажем открыто, не тая, гордимся вами. Мы молодцы, что вы тогда обменялись кольцами. Должно быть это навсегда. Живите в удовольствии. Желаем вам еще 100 лет прожить в ладу и мире, любви, добра, больших побед. Глядите на жизнь шире. Не унывайте никогда, не ссорьтесь, не горюйте. Пусть ваши чувства навсегда будут крепкими, конечно же. Аллочка, Валерий, от нас тоже самые добрые пожелания. Пусть пройден достойный, проверены уже годами ваши чувства. Поэтому только вперед. Будет еще много совместных проектов.

0: эфире программа «Поздравляю».
1: Добрый день, любимая Алиса. Так начинается следующее сообщение. Пожалуйста, передайте большой привет нашей любимой тете Настеньке от Светланы и Ирены. Отправляем уже, а почта у нас надежная и очень быстрая. Анастасия, для вас племянницы выбрали песню «Я люблю тебя до слез». Александр Серов в эфире.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Hei, ko tu šogad jāņos?
5: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
6: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
8: В эфире программа поздравлений.
9: Следующее поздравление мы отправляем в столицу Великобритании, прямиком в Лондон. И будем надеяться, что оно... Нет, что оно достигнет быстро столицы Великобритании. В этом я уверена. Мне бы хотелось, чтобы его там услышал Юрий Семенов. Вот это важно. Юр, с днем рождения. Поздравления от мамы, от сестры Инги, от племянников Ильи и Макса. С днем рождения тебя поздравляем и желаем, чтобы счастлив был ты, чтобы мечты твои в жизнь воплощались, чтобы в любимчиках был у судьбы, чтобы жизни все бури и грозы не согнули тебя, не сломили, чтобы плечо бы друзья подставляли и любимые рядом чтоб были. За мечтою желаем стремиться и вершины свои покорить, своих целей всех в жизни добиться и счастливым желаем быть». Обязательно быть счастливым по-своему. Юрий, с днем рождения, крепкого здоровья.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Следующим поздравлением мы порадуем бабушкину Олесю. Олесенька, мама и бабушка Анфиса поздравляют с днем рождения, дорогая наша. От всей души поздравляем тебя с днем рождения. Ты наша гордость, наша радость и самое большое счастье. Мы желаем тебе крепкого здоровья, душевного тепла, гармонии и благополучия. Пусть каждый новый день приносит новые возможности, приятные встречи, счастливые моменты. Пусть все мечты сбываются, а цели достигаются легко и уверенно. Пусть в сердце живут любовь, вдохновение и вера в себя. С любовью, нежностью и самыми теплыми объятиями твои, мама и бабушка. Олесенька, мы присоединяемся искренне к пожеланиям ваших родных. Бабушка Анфиса, даже не по секрету, а просто с гордостью, хвастаясь в хорошем понимании этого слова своей внучкой, Олесенька, вами, поведала мне о том, что вы являетесь поклонницей творчества группы «Би-2». Одна из композиций для вас музыкальным подарком –

0: Vakar iegāju depo. Un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Lieta. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
4: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
5: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
6: Поменял и водосточную систему обновил.
5: Латгалас Юмикес?
6: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Кафе «Пьецин» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьецин», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
10: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
11: Добрый день. Так начинается сообщение от нашей слушательницы Инны. Инна, здравствуйте. С днем рождения меня, Инна продолжает. Послушать хочу песню «Зиверт эгоистка». Инна, кто ж как не сама виновница торжества знает, что в день праздничный послушать. И правильно. Инна, ну раз уж день рождения, раз уж праздник, ну как же я вас без пожеланий-то оставлю? Я выступлю в роли того человека, который искренне пожелает вам быть просто счастливой. Если вдруг у вас возникнет сегодня желание провести ритуал задувания свечей или одной свечи, да, ради бога, не отказывайте себе в этой малости. Если вдруг вы не следуете этому ритуалу, да и не надо, в принципе, да. Но если вдруг, да, то для свечей подойдет, в принципе, не только торт, да, вы знаете об этом. Пускай впереди будет много еще добрых событий, поводов для гордости собой. Смотрите в будущее с оптимизмом, верьте в лучшее. Пусть любовь и вдохновение всегда будут рядом с вами. Ну и, конечно же, новых целей и всегда, каждый день открывать для себя что-то интересное. А жизнь готова нам это предоставить, эту возможность. Мне с днем рождения!
12: Разрешат, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: А теперь просьба, От кого-то поступило сообщением обычным, без подписи, да и неважно, здесь я не любопытна. Здравствуйте, Алиса Плюс. Хотелось бы просто так, для летнего настроения, послушать песню «Гранитный камушек». А вот она уже.

0: эфире программа поздравлений.
1: Пришло поздравление, адресованное Анжелике Соколовской. Анжелика, мама поздравляет. Тебе желаю в день рождения успехов, искренней любви и всех желаний исполнения. Счастливо, доченька, живи. Пускай улыбка твоя часто сияет ярко, как звезда. Жизнь удивительно прекрасна. Об этом помни ты всегда.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А всем еще раз доброго дня в начале нового часа. Это радио Алиса Плюс. Продолжается программа поздравлений. Если хотите поздравить, признаться кому-то в симпатии, поблагодарить друзей за что-то или просто передать солнечный привет, пишите и звоните прямо сейчас. Я с радостью озвучу ваше сообщение в эфире. 654-2530 для звонка. Номер 2020-1016 для сообщений.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Любимую маму и бабушку вижу. Захарченко, Антонину поздравляют родные. Антонина от дочери Ирины и внуков Надежды и Дмитрия. Пожелание. Дорогая любимая мамочка, с днем рождения тебя. Пожалуйста, будь здорова. Пусть каждый день приносит тебе спокойствие, уют и повод для улыбки. Мы все тебя очень любим, ценим каждую минуту рядом с тобой и хотим, чтобы ты была счастлива.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Охранная фирма «Инфодиспетчерс» поздравляет всех с праздником Лиго. По преданию, в Лиго ночь нечисть вся уходит прочь. Нужно только искупаться и огонь разжечь под ночь. Мы желаем веселиться, не грустить, не унывать, с невезением распрощаться, ярко жить и процветать. Пусть с Лиго ночным гулянием любая печаль пропадет. Про счастье мы знаем заранее, оно непременно придет. Ваш «Инфодиспетчерс».
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАДЭ проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАДЭ на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
8: Поздравление адресовано Людмиле Юхна. Людмила, коллектив «Away as Ones» поздравляет вас, наша дорогая Людмила, с именинами тебя. Счастья, удачи, радости, семейного благополучия. Пусть твой звонкий голос всегда звучит вместе с нами. Любим тебя и очень рады, что ты с нами. Успехов тебе во всем, Люда.

0: эфире программа поздравлений.
1: Музыкальные, конечно же, у нас все музыкальное. Для того и встречаемся каждый день, чтобы любимые песни слушать. Музыкальный привет адресован сегодня Светлане от Ирены. Привет, Светлана, мы послушаем сейчас вместе, но исключительно для вас звучит эта песня «Шпилька, каблучок», «Лолита» в эфире.

0: эфире программа поздравлений.
1: Город Лудза с нами на связи, а в городе Лудза двое отмечают один праздник на двоих, седьмую годовщину свадьбы, Рита и Павел. Риточка, ваш муж Павел поздравляет вас, конечно же, с самыми теплыми пожеланиями и словами о любви, которые прямо сейчас, Павел, прямо сейчас, Риточка шепчет вам на ушко. Ну, а я пожелаю вам двоих. Вам двоим, поскольку этот праздник появился благодаря вам двоим и благодаря клятве вашей хранить любовь и верность в течение всей жизни. Горько пожелаю вам совет да любовь. Вот эти такие привычные слова, которые говорятся в годовщину свадьбы, которые говорятся в день, когда двое соединяют вместе свои сердца и продолжают путь вместе любви. На ней все держится. Любви. Взаимопонимание, уважение к друг другу. Хотя 7 лет позади, вы совсем справитесь и дальше. С праздником!

0: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skāties plašāk, veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga – ваша история в украшениях.
4: Я не дал искать резы далеко, далеко, курс замаста на всех прицена далеко.
5: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
6: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь. Программа поздравлений на 101.6 FM.
8: Возраста больше нет, вещь я его отменила. Так начинается песня в исполнении Верки Сердючки под названием «Гидропарк». Она сейчас будет звучать, она сейчас будет продолжать эфир. Музыкальным подарком выбрана для Инессы. Инесса, ваши подружки выбрали ее. Наталья и Жанна поздравляют вас с днем рождения, подружка. Оставайся всегда такой же красивой и жизнерадостной. Люби и будь любима. Радуйся жизни, улыбайся. Пусть счастье всегда наполняет твой дом.

0: поздравлений.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Подхватываю очередное сообщение в нем. Добрый день, Алиса Плюс. Добрый, отвечаю сразу. Хочу передать привет своей любимой жене Светлане. Пусть она улыбнется, услышав песню «Где прошла ты». Спасибо вам большое заранее, Александр. Александр, пожалуйста, большое вам тоже. Песня в эфире. Светлана улыбается. Сообщите мне об этом. Песня должна оказать влияние на ее настроение.

Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

как будто залетают шутки. Я в тебя не буду влюбляться, и меня не надо.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Продолжается программа, но этот час заключительный, третий сегодняшней нашей встречи. Но за эти оставшиеся минуты, их много еще, всего 2 минуты третьего на студийных, ну, 3 секунды бегут незаметно быстро. Мы еще многое с вами успеем сделать, натворить доброе, исключительно передать приветы кому-то, кому они сегодня необходимы, подобрав какое-нибудь оригинальное сопровождение музыкальное. Конечно же, поздравления ваши тоже принимаются. 22 июня на календаре. Сегодня первый день недели, понедельник. В этих государственных продолжительных праздниках можно запутаться, конечно, что со мной благополучно обычно и происходит. Календарь мне в эти минуты в помощь. 654-2530 для звонка, номер 2020-1016 для сообщений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Имеется сегодня и привет для Тони. Тонь, сегодня поводом ваши друзья выбрали день подмигивания кошкам. Да, в календаре разных много поводов, в том числе и этот есть. Сегодняшний день его принес. Тонечка, хорошего дня. Подмигивать кошкам обязательно, котам непременно. Быть в прекрасном летнем настроении. С наступающим праздником и ваших

0: Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumevelos.lv. Уют начинается здесь.
1: Яны! Яны!
2: Яны!
1: Яны!
3: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Daugavpils Tropu Estrādē 23. jūnijā 20:00. Kaziuks Līgos Tropos kopā ar Vienības nava deju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigu Koļisničanko, etnoroka grupa Laimas muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar tīģēju Edgaru. Ieja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А еще одно поздравление пришло для Вячеслава Гавриленко. Вячеслав, поздравляют сваты Нина и Саша с днем рождения. Вас, дорогой наш любимый сват, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, жизненного оптимизма, силы духа и долголетия. Всегда оставайся таким же отзывчивым, искренним, жизнерадостным, трудолюбивым. Будь бодр, весел и счастлив. Вот такие пожелания, Вячеслав, еще раз с днем рождения. От всей души мы присоединяемся к этим словам.

0: крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
3: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
7: Программа поздравлений.
8: Следующая песня будет звучать подарком музыкальным для Александра Козиенко. Александр, с днем рождения вас поздравляет теща. Семья Домбровских присоединяется к пожеланиям крепкого здоровья, терпения, везения, удачи во всем. Пусть все у тебя будет хорошо, добавляют люби и будь любимым, приезжай в гости. Будем всегда рады тебя видеть, не скучай. И еще раз с днем рождения.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Привет, музыкальный, и с самыми добрыми летними пожеланиями адресован Кате Величко. Катенька, вам привет от вашей подруги Арины.

0: эфире программа поздравлений.
1: Пока звучала эта песня, пришло одновременно поздравление, адресованное Анжелике Соколовской, и просьба послушать песню Шатунова «Розовый вечер». Обязательно послушаем. Сейчас поздравлю Анжелику, для нее выбрана другая песня, и потом будем слушать Шатунова вообще без проблем. Если вдруг у кого-то из вас возникнет желание тоже что-то послушать или кому-то передать привет, еще есть время. Звоните 654-2530 или присылайте сообщение на номер 2020-1016. Программа поздравлений на волнах 101.6 FM на радио Алиса Плюс еще в действии. Итак, Анжелика Соколовская, возвращаюсь к вам. От крестной мамы Риты поздравления для любимой крестницы. Пусть этот замечательный день станет новой ступенью на пути к самым высоким достижениям. Ведь у тебя есть все, что нужно для счастья. И сегодня, в этот праздничный день, самая отличная возможность, чтобы само счастье стало твоим. С днем рождения, родная моя девочка, добавляет Рита. Мы присоединяемся, Риточка, к вашим пожеланиям. Сегодня отличный день вообще для всего. И уж тем более для того, чтобы загадать самое сокровенное желание. Анжелика, еще раз с днем рождения.
2: Отличное утро. Легко проснуться

0: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skāties plašāk, veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Droša enerģētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu. Tas nozīmē līdzsvaru. Latvijā ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā. Un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumu rīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Долговпилс».
4: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
5: Поменял и водосточную систему обновил.
4: «Латгалас Юмикис»?
5: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
6: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
9: Еще одно поздравление пришло для Александра Козенко. Александр от жены Натальи. Роднулечка, Сашулечка, пишет Наташа. Мой дорогой, любимый, единственный, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, сил, терпения и исполнения всех твоих желаний. И пусть я не рядом с тобой в этот день, ты всегда в моем сердце. Очень тебя люблю, очень-очень сильно по тебе скучаю. С днем рождения тебя еще раз. Не скучай, скоро мы опять будем вместе. Крепко целую. Александр, еще раз с днем рождения от души.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А в завершении мне остается поблагодарить вас за плодотворно проведенные 3 часа. Пожелать вам хорошего дня, летнего настроения. Напомнить вам о том, что завтра все будет более чем по графику, и слегка после полудня программа поздравлений выйдет в эфир. Ну и поскольку завтра будет такой праздничный день, предпраздничный вечер, вечером продолжится программа поздравлений уже традиционно в этот день. Диджей Сергей и Юля специально выйдут в эфир, чтобы как можно больше возможностей предоставить вам для поздравлений, для приветов и для любимых песен. Еще раз хорошего продолжения дня и не менее замечательного вечера. Отдыхайте, заряжайтесь солнечной энергией и до встречи в эфире. Пока!

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето – это любимая пора года у многих, особенно у детей. Свобода, прогулки с друзьями, велосипеды, самокаты и игры на свежем воздухе. Но именно с началом каникул детские больницы ежегодно фиксируют резкий рост количества травм. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от медиков для родителей и всех, кто проводит лето вместе с детьми. Специалисты отмечают, что чаще всего травмы получают школьники в возрасте от 8 до 14 лет. Причем причиной становятся вполне обычные летние развлечения. Велосипеды, самокаты, ролики, батуты, детские площадки и активные игры на улице. Поэтому важно обязательно использовать шлем, наколенники и налокотники при катании на велосипеде, роликах и самокатах. Следует следить, чтобы на батуте одновременно находился только один ребенок. Объяснять детям правила безопасности поведения на детских площадках, не разрешать лазить по заброшенным строениям, крышам и высоким деревьям, дома установить на окна специальные блокираторы, а не рассчитывать на москитные сетки, и не оставлять маленьких детей без присмотра возле воды. Медики напоминают, что чаще всего летом фиксируются переломы рук и ног, ушибы, растяжения, травмы головы и позвоночника. И нередко серьезные последствия начинаются с простой фразы «Я всего на минутку отвернулся». Поэтому еще раз обсудите с детьми основные правила безопасности и периодически напоминайте о них в течение всего лета. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть летние каникулы будут яркими и безопасными.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, налюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

Но мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: Сигарету я ее докурю, да и успокою нервы, договорю. На

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилс

0: Предложение, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: радио Алиса Плюс.
1: Кукла Даша не плачь.

0: Уважаемые радиослушатели, радиостанция «Алиса Плюс» поздравляет вас с праздником Лиго. Проведем праздник вместе. Сегодня с 17 до 22 часов праздничный прямой эфир. Ваши поздравления, приветствия и любимая музыка в прямом эфире радио «Алиса Плюс».
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
4: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
3: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
4: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
5: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelos.lv. Уют начинается здесь.
1: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Вести FM.
1: Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Ну, ko šogad Jāņos?
2: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Охранная фирма «Инфодиспетчерс» поздравляет всех с праздником Лиго. По преданию, в Лиго ночь нечисть вся уходит прочь. Нужно только искупаться и огонь разжечь под ночь. Мы желаем веселиться, не грустить, не унывать, с невезением распрощаться, ярко жить и процветать. Пусть с Лиго ночным гулянием любая печаль пропадет. Про счастье мы знаем заранее, оно непременно придет. Ваш «Инфодиспетчерс».
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
6: 2-400-881.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Людмила Мейнарте. Контактный номер телефона 27-027-599. В районе Первомайки, рядом с рынком, найдена карта года Гимене на фамилию Твардовскис. Контактный номер телефона 22-331-701. В микрорайоне Грива найдена банковская карта на имя Радемирс Вовкс. Контактный номер телефона 26-548-757. Пропали две собаки породы Лайка, могут находиться в Колкунской, Медумской, Свенской или Демонской волостях. Любая информация будет важна, контактный номер телефона 29-842-114. В районе Корзавода был утерян кошелек черного цвета, контактный номер телефона 29-710-039. Утерян госномер МЛ-5621, контактный номер телефона 25-152-052. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

живи в моїй шкурі, то сухої, то блістящий, проживи мої бурі.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Людмила Мейнарт. Контактный номер телефона 27-027-599. В районе Первомайки, рядом с рынком, найдена карта года Гимене на фамилию Твардовскис. Контактный номер телефона 22-331-701. В микрорайоне Грива найдена банковская карта на имя Радемирс Вовкс. Контактный номер телефона 26-548-757. Пропали две собаки породы Лайка, могут находиться в Колкунской, Медумской, Свенской или Демонской волостях. Любая информация будет важна, контактный номер телефона 29-842-114. В районе Кожзавода был утерян кошелек черного цвета, контактный номер телефона 29-710-039. Утерян госномер ML-5621, контактный номер телефона 25-152-052. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255-06-255.
2: Крамē un brauc.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma, līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas.

0: Охранная фирма «Инфодиспетчерс» поздравляет всех с праздником Лиго. По преданию, в Лиго ночь нечисть вся уходит прочь. Нужно только искупаться и огонь разжечь под ночь. Мы желаем веселиться, не грустить, не унывать, с невезением распрощаться, ярко жить и процветать. Пусть с Лиго ночным гулянием любая печаль пропадет. Про счастье мы знаем заранее, оно непременно придет. Ваш «Инфодиспетчерс».
1: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebeles.lv. Уют начинается здесь.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
6: Daugavpils Tropu Estrādē 23. jūnijā 2000:00 Kaziuks Līgos Tropos kopā ar vienības nava deju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigu Koļisničanko, etnoroka grupa Laimas muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar tīģēju Edgaru. Ieja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Людмила Мейнарте. Контактный номер телефона 27-027-599. В районе Первомайки, рядом с рынком, найдена карта года Гимене на фамилию Твардовскис. Контактный номер телефона 22-331-701. В микрорайоне Грива найдена банковская карта на имя Радемирс Вовкс. Контактный номер телефона 26-548-757. Пропали две собаки породы Лайка, могут находиться в Колкунской, Медумской, Свенской или Демонской волостях. Любая информация будет важна, контактный номер телефона 29-842-114. В районе кожзавода был утерян кошелек черного цвета, контактный номер телефона 29-710-039. Утерян госномер ML-5621, контактный номер телефона 25-152-052. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Мне хотелось дышать, дышать во всю грудь, но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: твоей я благодарна ей. Я благодарна.
1: Радио «Алиса плюс».

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Гентару Мэбелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентару Мэбелес.лв. Уют начинается здесь.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Ладголас Юмикис?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией. Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
7: Работаем с частными лицами и организациями.
6: ВТЛОМ. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
7: Телефон 255-06-255.
6: Загружай и приезжай.
8: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
9: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
10: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную, с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Вы мне нравитесь, взрослая женщина, со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

порции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо.

у меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем до завтра.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».